материала до степени высокой определенности, состояния наполненности данными. Эти медиа оставляют аудитории не очень много простора для заполнения или довершения и характеризуются низкой степенью.